Дэвид Шольте. Квин Бейли Рэй. Barbara spielt, was sie liebt. Das